вытащил один из самых разных вещей. От гранитных постаментов до святых мощей. Ядовитых лещей до чудесных ключей. Чудесных ключей для любых дверей. И непролазных чащ непробиваемых стен.

0: Встающий на вороченную азбуку дня. И веселые картинки и цветные помои. И бездонные лужи и круги по воде. Монетки в океанах и дрейфующие льды. Цепкий янтарь исторических истин. Долгий ящик, ожидая себя. Перерыв на старость. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописные поля братоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.

0: Поющий на вороченную азбуку дня. И веселые картинки и цветные помои. И бездомные лужи и круги по воде.
1: Круги по воде.
0: Монетки в океанах и дрейфующие льды. Цепкий янтарь исторических истин. Долгий ящик кошелек.

0: траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов. Живописная поля протоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.

почти навороченную покутня. И веселые картинки и цветные помои. И весомые лужи и круги по воде. Монетки в океанах и дыр.

0: траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гарпарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.